0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ты ко мне

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью» с 28 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Гарри Поттер и волшебный чердак». В Великобритании с молотка ушло первое издание книги о всемирно известном волшебнике. Даже не знаю, что интереснее в этой новости. То, что когда-то книга стоила 5 фунтов стерлингов, а спустя 30 лет 17 тысяч фунтов стерлингов. То есть подорожала в 3400 раз. Или то, что это издание в мягком переплете. Хотя нас с детства учат, что дороже книги в переплете твердом. Но и это еще не все. «Гарри Поттер и философский камень» пролежал все эти годы на чердаке у книжного обозревателя. Катрина МакНикол должна была написать рецензию на книгу о похождениях юного волшебника. Это когда о Поттере еще никто не знал, кроме самого автора романа. У Катрины в работе было много книг посолиднее, поэтому мягкий переплет в идеальном состоянии отправился на чердак и был благополучно забыт. А через 3 десятилетия книжный рецензент случайно наткнулась на издание и была очень приятно удивлена. Специалисты сразу заявили, эта книга сохранилась лучше всех известных коллекционерам, а подлинность ее легко определить по типографским ошибкам, которые были исправлены в следующих изданиях, когда Поттер стал бестселлером. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
2: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
1: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
2: 73-46-46.
1: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Перед тобой могут открыться новые возможности, не упусти свой шанс.
1: Телец.
0: Твой день подходит для заботы о своем доме, о финансах и о комфорте.
1: Близнецы.
0: Будь внимателен к деталям, случайная информация может оказаться очень важной.
1: Рак.
0: В этот день эмоции будут особенно яркими, позволь себе больше искренности в общении.
1: Лев.
0: Сегодня ты сможешь с легкостью добиться признания и, наконец, услышать заслуженную похвалу.
1: Дева.
0: Иногда полезно побыть наедине с собой, чтобы понять свои истинные желания.
1: Весы.
0: Не откладывай принятие решения. Неопределенность усложнит ситуацию.
1: Скорпион.
0: Твое спокойствие и выдержка помогут справиться с любыми трудностями.
1: Стрелец.
0: Твой день благоприятен для активных действий, поездок и новых начинаний.
1: Козерог.
0: Отпусти то, что давно перестало приносить тебе радость.
1: Водолей.
0: Сегодня особенно важно верить в себя. Не отказывайся от своей мечты.
1: Рыбы.
0: А ты не игнорируй возможности, которые предлагает судьба. Многое может измениться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 8 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Меня зовут Артем, я из Красноярска. Работаю водителем и постоянно слушаю ваше радио. Нравится очень, что играет замечательная музыка, минимум рекламы. В общем, вы крутые. Спасибо.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 495 223 60.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. PFM.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Я достаю из широких штанин. Интересно, какое стихотворение мог бы написать Маяковский сейчас, когда паспорта стали выдавать роботам? Первопроходцами здесь выступили китайцы. В Поднебесной решили, что пора уже запустить систему цифровой идентификации гуманоидных роботов. Пока в режиме тестирования. Что это значит? Каждому такому сложному устройству будут присваивать ID-номера. Это такие уникальные цифровые коды с информацией о производителе и самом устройстве. Название модели, модификации и все такое. Аналоги паспортов. Кроме того, для каждого робота хотят создать индивидуальный электронный профиль, где будут храниться данные о техобслуживании, эксплуатации и текущем состоянии. Уже больше похоже на документы по твоей машине, не находишь? Для чего все это нужно? В Китае считают, что такой подход упростит сервисное обслуживание роботов, а также поможет определить ответственных в случае аварии или других инцидентов с их участием. О чем это говорит? О том, что мы уже вступили в новый век технологий. Следим за развитием событий, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Угол Тамбов театр, Украина, 162-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Перед тобой могут открыться новые возможности. Не упусти свой шанс.
1: Телец.
0: Твой день подходит для заботы о своем доме, о финансах и о комфорте.
1: Близнецы.
0: Будь внимателен к деталям. Случайная информация может оказаться очень важной.
1: Рак.
0: В этот день эмоции будут особенно яркими. Позволь себе больше искренности в общении.
1: Лев.
0: Сегодня ты сможешь с легкостью добиться признания и, наконец, услышать заслуженную похвалу.
1: Дева.
0: Иногда полезно побыть наедине с собой, чтобы понять свои истинные желания.
1: Весы.
0: Не откладывай принятие решения. Неопределенность усложнит ситуацию.
1: Скорпион.
0: Твое спокойствие и выдержка помогут справиться с любыми трудностями.
1: Стрелец.
0: Твой день благоприятен для активных действий, поездок и новых начинаний.
1: Козерог.
0: Отпусти то, что давно перестало приносить тебе радость.
1: Водолей.
0: Сегодня особенно важно верить в себя. Не отказывайся от своей мечты.
1: Рыбы.
0: А ты не игнорируй возможности, которые предлагает судьба. Многое может измениться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
4: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
3: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
4: 73-46-46.
3: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью» с 28 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Так вот ты какой, рабочий созвон. Практически половина опрошенных россиян признались, во время рабочих созвонов занимались своими делами и теряли нить разговора. Любимые цифры в этом выпуске. Итак, если верить результатам российского исследования, рабочий даже видеосозвон не всегда занимает все внимание сотрудника. 46% решали другие вопросы прямо в процессе созвона. Из них 13% времени не теряли и трудились над другими задачами. Очевидно, заветная многозадачность выглядит именно так. Каждый десятый находил созвон идеальным временем, чтобы сделать перекус или хотя бы выпить чашку кофе. Каждый одиннадцатый наводил дома порядок. Неплохое занятие, но кажется не совсем подходящее для рабочего созвона. 8% классика. Залипают в это время в ленты, соцсетей, читают новости или с кем-то переписываются. Еще 8% ищут в интернете значения сложных слов, которые услышали во время звонка. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Перед тобой могут открыться новые возможности. Не упусти свой шанс.
1: Телец.
0: Твой день подходит для заботы о своем доме, о финансах и о комфорте.
1: Близнецы.
0: Будь внимателен к деталям. Случайная информация может оказаться очень важной.
1: Рак.
0: В этот день эмоции будут особенно яркими. Позволь себе больше искренности в общении.
1: Лев.
0: Сегодня ты сможешь с легкостью добиться признания и, наконец, услышать заслуженную похвалу.
1: Дева.
0: Иногда полезно побыть наедине с собой, чтобы понять свои истинные желания.
1: Весы.
0: Не откладывай принятие решения. Неопределенность усложнит ситуацию.
1: Скорпион.
0: Твое спокойствие и выдержка помогут справиться с любыми трудностями.
1: Стрелец.
0: Твой день благоприятен для активных действий, поездок и новых начинаний.
1: Козерог.
0: Отпусти то, что давно перестало приносить тебе радость.
1: Водолей.
0: Сегодня особенно важно верить в себя. Не отказывайся от своей мечты.
1: Рыбы.
0: А ты не игнорируй возможности, которые предлагает судьба. Многое может измениться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью» с 28 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Гарри Поттер и волшебный чердак». В Великобритании с молотка ушло первое издание книги о всемирно известном волшебнике. Даже не знаю, что интереснее в этой новости. То, что когда-то книга стоила 5 фунтов стерлингов, а спустя 30 лет 17 тысяч фунтов стерлингов. То есть подорожала в 3400 раз. Или то, что это издание в мягком переплете. Хотя нас с детства учат, что дороже книги в переплете твердом. Но и это еще не все. «Гарри Поттер и философский камень» пролежал все эти годы на чердаке у книжного обозревателя. Катрина МакНикол должна была написать рецензию на книгу о похождениях юного волшебника. Это когда о Поттере еще никто не знал, кроме самого автора романа. У Катрины в работе было много книг посолиднее, поэтому мягкий переплет в идеальном состоянии отправился на чердак и был благополучно забыт. А через 3 десятилетия книжный рецензент случайно наткнулась на издание и была очень приятно удивлена. Специалисты сразу заявили, эта книга сохранилась лучше всех известных коллекционерам, а подлинность ее легко определить по типографским ошибкам, которые были исправлены в следующих изданиях, когда Поттер стал бестселлером. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью» с 28 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Так вот ты какой, рабочий созвон. Практически половина опрошенных россиян признались, во время рабочих созвонов занимались своими делами и теряли нить разговора. Любимые цифры в этом выпуске. Итак, если верить результатам российского исследования, рабочий даже видеосозвон не всегда занимает все внимание сотрудника. 46% решали другие вопросы прямо в процессе созвона. Из них 13% времени не теряли и трудились над другими задачами. Очевидно, заветная многозадачность выглядит именно так. Каждый десятый находил созвон идеальным временем, чтобы сделать перекус или хотя бы выпить чашку кофе. Каждый одиннадцатый наводил дома порядок. Неплохое занятие, но кажется не совсем подходящее для рабочего созвона. 8% классика. Залипают в это время в ленты соцсетей, читают новости или с кем-то переписываются. Еще 8% ищут в интернете значения сложных слов, которые услышали во время звонка. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Копейка рубль бережет. Это всем известно. А вот почему легендарную модель автомобиля «Жигули» назвали в честь денежной единицы, знают немногие. А кто-то просто забыл, сколько воды утекло-то. Итак, еще в 70-м году на автомобильном заводе в Тольятти начали выпуск легковушки ВАЗ-2101. Машину спроектировали по образу и подобию одного популярного итальянского авто. Советским инженерам понадобилось адаптировать произведение коллег под наши суровые дороги. По некоторым подсчетам было внесено около 800 изменений. «Допилили» называется. По легенде, итальянцы, когда увидели, что с их машиной сделали в СССР, прониклись к специалистам большим уважением. Авто назвали «Жигули» в честь жигулевских гор. Но на экспорт седан отправляли под другим названием. Почему? Да потому что испанцы, например, вместо «Жигули» слышали слово «Жигало». ВАЗ-2101 выпускали целых 18 лет до 1988-го. Всего с конвейера сошло почти 5 миллионов экземпляров. Так, а почему же «Копейка»? В СССР машину прозвали «Единичкой», а затем, когда модель перешла в статус народного авто и перестала считаться престижной, «Единичка» превратилась в «Копейку». С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбовтеатр, Украина, 168, 702, 905, 2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Опять эта проблема. Где ж запчасти-то купить? Надежные, да чтобы не разориться. Куда ехать-то?
6: Через 100 метров поворот направо. Илар Авто.
5: Илар Авто? Отлично.
7: Илар Авто. Все для вашего авто. От болта до двигателя. Быстро, качественно, выгодно. Илар Авто. Ухта, юбилейная, 14. Здание ДОСААФ.
5: Вот оно! Поворачиваем!
1: Ее точно слушают. Реклама.
8: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Я Давид из города Тюмень. Я люблю слушать PFM, потому что я развлекаюсь этим, когда слушаю, мне становится веселее. И всегда, когда скучно, смотрю радио PFM. Мне нравится радио PFM.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В этом выпуске о нас. Я, друг мой, поняла, что ты совершенно ничего не знаешь про то, что у радио PFM есть своя продакшн-студия. О чем речь? Сейчас объясню. Наш продакшн называется «Студия Пирс». В этой студии ведущие могут и себя показать, и на звезд посмотреть. А теперь студия Пирс запускает еще и проект под названием «Сольник». Первыми участницами проекта стали юные исполнительницы – V-Teens. Это молодежная кей-поп-группа, 5 участниц, и у каждой своя роль. Самой младшей на момент наших съемок было 12 лет, самой старшей – 18. Постоянные зрители нашего флагманского телепроекта «Клипотека PFM» уже знакомы с творчеством V-Teens, благодаря их каверу на хит Валерии «Мы боимся любить». Радио PFM про связь поколений, и музыкальная редакция всегда обращает внимание на старые песни и хиты в новом исполнении. Поэтому клип V-Teens на песню «Мы боимся любить» выходил в рамках нашей клипотеки. Во время своего сольника V-Teens исполнили не только эту песню, но и свои хиты, уже ставшие вирусными в соцсетях. Это треки «Роскошный максимум» и «King Kong». А также порадовали поклонников новинками «Дыши» и «Девочки с фудкорта». Сольник группы V-Teens выходит в эфир в Международный день защиты детей 1 июня в 11:00 и 21:00 на телеканале «Продвижение». Также полная версия будет доступна онлайн. Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Провела этот сольник я, Лёля Бубнова. Так что до встречи в телеэфире для лиц старше 12 лет.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама.
2: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает Пушкинская карта.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Поговорим о важном, о семье. Считается, что это русское слово славянского происхождения. Сперва им обозначали людей, которые жили по соседству на одной территории. Так, кстати, могли называть и представители одного рода вместе с прислугой. Но со временем слово обрело более конкретное значение. Ведь чаще всего бок о бок селились люди именно с родственными связями. Считается, что это слово «род» происходит от общеславянского «орти» – «расти» или «рост». А теперь знакомство с родителями. Мама, папа, дедушка, бабушка, а вместе с ними и дядя с тетей. Эти слова, можно сказать, были придуманы маленькими детьми. Первые звуки, которые издает человек, это обычно «па», «ма», «ба», «дя». Неудивительно, что во многих европейских языках эти слова звучат либо очень похоже, либо вообще одинаково. Брат. Исследователи отмечают, что похожие слова есть и в древнеперсидском языке, и в греческом. И не всегда они означают именно родственника. Это может быть хороший друг или единомышленник. Кстати, некоторые специалисты считают, что слово «батя» является производным от «брата» и раньше употреблялось как «его брата» – уменьшительно-ласкательный вариант. Но потом что-то пошло не так, и оно стало синонимом слова «отец». Сестра. Образована от похожего общеславянского слова, которое состоит из «се» – «свой» и «ср» – «женщина». Таким образом, сестра буквально означает «своя женщина». Наш человек, короче.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги семью и русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью» с 28 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Гарри Поттер и волшебный чердак». В Великобритании с молотка ушло первое издание книги о всемирно известном волшебнике. Даже не знаю, что интереснее в этой новости. То, что когда-то книга стоила 5 фунтов стерлингов, а спустя 30 лет 17 тысяч фунтов стерлингов. То есть подорожала в 3400 раз. Или то, что это издание в мягком переплете. Хотя нас с детства учат, что дороже книги в переплете твердом. Но и это еще не все. «Гарри Поттер и философский камень» пролежал все эти годы на чердаке у книжного обозревателя. Катрина МакНикол должна была написать рецензию на книгу о похождениях юного волшебника. Это когда о Поттере еще никто не знал, кроме самого автора романа. У Катрины в работе было много книг посолиднее, поэтому мягкий переплет в идеальном состоянии отправился на чердак и был благополучно забыт. А через 3 десятилетия книжный рецензент случайно наткнулась на издание и была очень приятно удивлена. Специалисты сразу заявили, эта книга сохранилась лучше всех известных коллекционерам, а подлинность ее легко определить по типографским ошибкам, которые были исправлены в следующих изданиях, когда Поттер стал бестселлером. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, буквы с парфами страниц. Ты очень пристально.

0: слушаем слушателей.
1: Пламенный привет самой крутой радиостанции PFM. Меня зовут Наталья. Я случайно попала на вашу волну, и теперь вы моя любовь. Ваши треки просто бомбические, заряжают позитивной энергией и дают настроение на весь день. Мой день начинается и заканчивается только с вами. Я желаю успехов, процветания и новых слушателей.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Я достаю из широких штанин. Интересно, какое стихотворение мог бы написать Маяковский сейчас, когда паспорта стали выдавать роботам? Первопроходцами здесь выступили китайцы. В Поднебесной решили, что пора уже запустить систему цифровой идентификации гуманоидных роботов. Пока в режиме тестирования. Что это значит? Каждому такому сложному устройству будут присваивать ID-номера. Это такие уникальные цифровые коды с информацией о производителе и самом устройстве. Название модели, модификации и все такое. Аналоги паспортов. Кроме того, для каждого робота хотят создать индивидуальный электронный профиль, где будут храниться данные о техобслуживании, эксплуатации и текущем состоянии. Уже больше похоже на документы по твоей машине, не находишь? Для чего все это нужно? В Китае считают, что такой подход упростит сервисное обслуживание роботов, а также поможет определить ответственных в случае аварии или других инцидентов с их участием. О чем это говорит? О том, что мы уже вступили в новый век технологий. Следим за развитием событий, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий.
3: Хулиганы.
2: Это Арнольд Шварценеггер. Да, на записи он говорит по-русски. Да, с сильным акцентом. А ты знаешь, как много голливудских звезд могут изъясняться на великом и могучем? Лучше, чем Железная Арни, конечно. Русскоговорящими актрисами Милой Йовович и Милой Кунис в наших краях уже вряд ли кого-то удивишь. А вот их коллега по цеху Кейт Бекинсейл, звезда франшизы «Другой мир», рассказывала, что в Оксфорде изучала русский язык и литературу. Британская актриса признавалась в особой любви к Чехову, Достоевскому, Блоку и Ахматовой. А как тебе такое? Лидер группы 30 Seconds to Mars и по совместительству актер Джаред Лето в марте 2026-го подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака. Артист хочет продавать одежду и производить медиапродукцию. Считается, что любовь Джареда Лето ко всему русскому началась в нулевых, когда для подготовки к одной из ролей ему нужно было освоить «Великий и могучий». Это далеко не полный список мировых знаменитостей, которые говорят на русском. В рамках проекта «Русский здесь» я хотел бы пройтись по всем. Правда, пока я готовлю новые выпуски, список может стать еще больше. Ведь каждый день кто-то становится знаменитым, а великий и могучий становится все более великим и могучим.
0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8 495 223 60.

0: к тебе хочу.
1: И я твои границы наугад
2: пытаюсь найти.
1: Как же я люблю
3: тебя. Украду тебя на пару минут.
4: Новости. Новости на PFM.
3: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В этом выпуске о нас. Я, друг мой, поняла, что ты совершенно ничего не знаешь про то, что у радио PFM есть своя продакшн-студия. О чем речь? Сейчас объясню. Наш продакшн называется «Студия Пирс». В этой студии ведущие могут и себя показать, и на звезд посмотреть. А теперь студия Пирс запускает еще и проект под названием «Сольник». Первыми участницами проекта стали юные исполнительницы «Витсинс». Это молодежная кей-поп-группа, 5 участниц, у каждой своя роль. Самый младший на момент наших съемок было 12 лет, самый старший – 18. Постоянные зрители нашего флагманского телепроекта «Клипотека PFM» уже знакомы с творчеством «Витинс». Благодаря их каверу на хит «Валерии» «Мы боимся любить». Радио PFM про связь поколений и музыкальная редакция всегда обращает внимание на старые песни и хиты в новом исполнении. Поэтому клип «Витинс» на песню «Мы боимся любить» выходил в рамках нашей клипотеки. Во время своего сольника «Витинс» исполнили не только эту песню, но и свои хиты, уже ставшие вирусными в соцсетях. Это треки «Роскошный максимум» и «Кинг Конг». А также порадовали поклонников новинками «Дыши» и «Девочки с фудкорта». Сольник группы «Витинс» выходит в эфир в Международный день защиты детей. 1 июня в 11:00 и 21:00 на телеканале «Продвижение». Также полная версия будет доступна онлайн. Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Провела этот сольник я, Лёля Бубнова. Так что до встречи в телеэфире для лиц старше 12 лет.
4: Новости на PFM.

0: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
1: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Что лучше всего передает дух народа? Я считаю, что его музыка, сыгранная на национальных инструментах. Между прочим, нам тут есть чем похвастаться. И я не только о русской гитаре, она же балалайка. Хотя, давай начнем именно с нее. В разных славянских языках слова с корнем «бал» означают «говорить», «болтать», «шутить». Название инструмента как бы намекает нам на его главное предназначение – поднятие настроения. Первое задокументированное упоминание балалайки относится к 1688 году. Между прочим, при дворе Петра I, Екатерины II и Павла I это был очень даже популярный инструмент. А еще у нас есть свистулька. Эта сосудообразная флейта появилась не позднее 10 века. Чаще всего этот музыкальный инструмент выполнен в виде птицы. И не стоит недооценивать его из-за простого названия. Красивая игра на свистульке – настоящее искусство. И свистулька далеко не единственный русский народный духовой инструмент. Есть еще свирель и сапель, она же пыжатка. Это один из древнейших музыкальных инструментов, на которых играли восточные славяне. Сапель упоминают еще в литературе 11 века.
0: Сила слова.
1: Конечно, это далеко не полный русский оркестр. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью» с 28 мая в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: чисел.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Наш

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.